skuštima još me sećanje nanese. Pa poželim tad da vratim na mome vratu tvoje usne, u mom džepu tvoje prste. Помню, конечно, я все помню. Твою комнату, твои голубые глаза, яркий цвет лица. А ты, ты, наверное, забыла, что мне сказала. Никогда не забуду.